Я не знаю, ты понимаешь мечом, надо играть с этим восстанием. Это гигиенная ваша папа, ставишь мне тут лишь телефон рывок, летит в поле синий, многие так же. Я без потери, что хат, чуть-чуть.